Там там там Андреана Чекичи не любо моран. Добро ютро, моя тасич, сам ваші дружби. Какшен хайп комад же у тем ютру. Я смисля, нам може цел дан, взорма цело ютро неке таке добре комаде с добрим ритмом. Мислам, я вам рекла да се абсолютно ноч не портожуем, кер сам представите си да би бил зеле понделке, дъж, па ше 15 ступин да би нас ше зебал. Тако па мамо сонце им па дан ступин усе до 30. Тако да, я смислям да морамо сам preživeti to vročino in to, da imamo čim boljšo voljo. Kina me bo zdaj prinesla tudi lepa Brena.